В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Дина ФМ.
1: День рождения у тебя поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556 55 55 55. 0556 55 55 55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Радио Татина. Чарнамах Змати. 0 бещ 0 бещ 0 бещ 0 алкуши.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551 990 469. 0551 990 469. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551 22 93 34. 0551 22 93 34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
3: Рекламная служба радио «Татина» 0550.

0: Цитата.
1: Архитектура тоже летопись мира. Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Николай Гоголь.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
5: Милый, а форель сегодня будет?
6: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
8: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. По поручению председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева правоохранительные органы начали проверку по факту продажи школьных учебников на рынках страны. Соответствующее поручение дано в связи с поступившей информацией о реализации учебной литературы, предназначенной для обеспечения учащихся общеобразовательных организаций через торговые точки на рынках. Министерству внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, Министерству просвещения поручено провести тщательную проверку по факту попадания свободную продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения учащихся общеобразовательных организаций, установить источники и обстоятельства поступления указанных учебников на рынок, проверить соответствие фактически

аэропорты и другую инфраструктуру. Кыргызстанским студентам из сел могут начать оплачивать обучение в вузах. Важным условием станет их возвращение в сельскую местность после выпуска для работы там не менее 3 лет. Соответствующую программу предлагают реализовать в 2027-2031 годах. Ежегодно планируется выделять места минимум для 5 выпускников из каждого района. Участвовать смогут абитуриенты, набравшие необходимый балл на общем республиканском тестировании. Победителей будут определять через конкурс с учетом того, каких специалистов не хватает в регионе. Пишет Мир 24. В перечень приоритетных направлений вошли медицина, образование, аграрная сфера, ветеринария, энергетика и цифровые технологии. Оплачивать обучение хотят из фондов развития регионов. В завершение выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах. Включай. Танцуй и

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас.
4: Рекламная служба.
5: 0555 05.

0: старшу, тем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина.

0: Цитата.
1: «Если ты подберешь голодную собаку, сделаешь ее жизнь сытой, она никогда не укусит тебя. В этом принципиальная разница между собакой и человеком». Марк Твен.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram Огонек_169.
2: Рекламная служба 0555 05 10 60.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минпросвещение запретило типографию «Учкун» напрямую продавать учебники частным школам. Об этом сообщил директор по развитию Кубат Бейшеев. По его словам, раньше у типографии было право на реализацию литературы для частных школ. Однако после скандала с продажей книг на рынках ведомство отозвало эту лицензию. Теперь министерство будет самостоятельно собирать заявки от частных школ, формировать общий заказ и определять, кому и сколько учебников передать. Служба антимонопольного регулирования установила новые максимальные цены на мясо в стране. Ведомство проанализировало все расходы фермеров от содержания скота до реализации мяса на рынках. Для Бишкека стоимость килограмма мякоти говядины установлена на уровне 870 сомов, говядины с костями – 770. Баранина, приобретаемая оптом, не должна стоить дороже 820 сомов за килограмм, а в розницу – 880. Розничные цены в регионах следующие. Мякоть говядины от 840 до 880 сомов, говядина с костями от 750 до 775, баранина от 840 до 880 сомов. Медицинские справки для детей по формам 095У и 026У переводят в электронный формат. По данным Минпросвещения, они доступны в приложении «Тундук» и могут предоставляться в школы и детские сады в электронном виде. Форма 095У – справка об освобождении от занятий по состоянию здоровья. С 24 августа она оформляется только в электронном виде, поэтому требовать ее бумажную версию нельзя. Форма 026У содержит сведения о результатах профилактического медосмотра. До 1 января ее можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. При наличии электронной версии требовать бумажную не нужно. В завершение выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново-Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

тоже захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Заметка на заметочку.
1: Если вы пригласили девушку на танец, и она согласилась, не радуйтесь. Вначале вам все-таки придется потанцевать.
2: Реклама.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
6: Нам

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Моя щетка чистит зубы и в самых труднодоступных местах. Даже если у тебя нет зубов в труднодоступных местах, никуда не уходи. С минуты на минуту узнаешь, какие щетки признаны лучшими и как правильно чистить зубы. Ученые говорят, что электрические щетки лучше обычных удаляют зубной налет и уменьшают воспаление десен. Самые эффективные – те, которые вращаются. Далее идут звуковые, а обычные находятся в самом конце. Они чуть ли не в 2,5 раза хуже лидера. При этом стоматологи считают, что важна не сама щетка, а техника. Неправильная чистка даже самым навороченным девайсом не даст нужного результата и может привести к чувствительности зубов, их расшатыванию и проблемам с деснами. Ни слова больше, правильную технику обсудим через секунду. Когда чистишь зубы, держи щетку так, чтобы щетина располагалась под углом 45 градусов к десне. Медленно перемещай щетку сначала по внешней стороне зубов, потом по внутренней, потом по жевательной. Движения должны быть сверху вниз и не затрагивать обе челюсти сразу. Не забывай следить за тем, сколько времени ты тратишь на каждую область. Идеальный показатель – 30 секунд. Также помни о важности ирригатора. В него не обязательно заливать какие-то особенные жидкости. Подойдет и вода. Главное, не дави насадкой на десну и не направляй в нее напор. Опять же, угол в 45 градусов под наклоном сверху вниз будет максимально правильным. Можно долго откладывать деньги на что угодно, все равно придется внезапно отдать их стоматологу. Вот чтобы не пришлось вкладывать в это дело половину стоимости квартиры, соблюдай правила выше и забудьте о здоровье своих зубов.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Рекламная служба.
3: 0555-05-10-63.

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05. 10-63.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: дожди.
1: Цитата.
2: Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Лао Цзы.
3: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить порядок получения статуса беженца. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. В частности, повторно выдать заявление будет нельзя, если человеку уже отказали и новых обстоятельств не появилось. Также регистрацию заявления могут отклонить, если человек совершил тяжкое преступление, добровольно вернулся в страну происхождения или есть основания считать, что до приезда в Кыргызстан он совершил тяжкое неполитическое преступление за рубежом. Отказ должны будут оформить письменно, его можно будет обжаловать. Президент Садыр Джапаров выделил дополнительные 7 миллиардов сомов для полного обеспечения школ учебниками и ликвидации дефицита. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Асхат Алагозов. Ответственным ведомствам поручено в краткие сроки наладить печать и доставку книг, а также обеспечить прозрачную отчетность по каждой школе. Кроме того, начата проверка по фактам продажи бесплатных учебников на рынках, по итогам которой виновные лица понесут ответственность. К 2029 году в Кыргызстане планируют разработать 300 новых материалов по дошкольному образованию. По данным Минпросвещения, пособия будут предназначены для детей от 1 года до 6 лет, воспитателей и родителей. Материалы будут направлены на развитие практических навыков детей с раннего возраста и представлены сразу в нескольких форматах – печатном, цифровом, аудио и видеоформате. Рекомендации по их разработке подготовлены по итогам функционального анализа действующих материалов дошкольного образования. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 41 тиын. Курс рубля 1 сом 3 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 6 тиынов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Милый, а форель сегодня будет?
8: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
9: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
10: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
11: Радио «Татина».
12: Нам по пути.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram @огонек_169.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
7: Нам по пути.
8: По

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Выражение «тихой сапой», наверное, слышал каждый из вас. А вот знаете ли вы его значение? Наверное, нет. С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Оказывается, что выражение к нам пришло из Франции. Французское слово «сап» в переводе на русский означает «траншея» или «подкоп». Во французский же язык это слово, в свою очередь, пришло из итальянского «заппа» – «заступ» или «мотыга». Это словосочетание часто использовали военные. В период 16 по 19 век сапы называли «подкоп» или рытье траншеи или тоннеля для скрытого наступления, либо с целью незаметного приближения к войскам противника. То есть в те времена выражение «тихой сапой» означало произвести тайный подкоп или скрытно выкопать тоннель. Сейчас это словосочетание означает действовать из-под тишка, скрытно, незаметно добиваться чего-либо или незаметно куда-либо проникнуть. Стоит добавить, что траншеи тогда выкапывались чаще всего с целью заложить взрывчатку под укрепление противника. Соответственно, слово «сапер» тоже берет корни из тех времен. Еще больше интересного вы услышите на «Территории фактов».
1: Территория фактов.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Личный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка», «Красная книга», «Техпаспорт», две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80, 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина.

0: Цитата.
1: «Если человек предал кого-то из-за тебя, не стоит связывать с ним жизнь. Рано или поздно он предаст тебя из-за кого-то». Антуан де Сент-Экзюпери.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
4: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кыргызстанцам планируют упростить поездки в 4 тюркские страны – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турцию. Гражданам 5 государств организации тюркских государств хотят разрешить путешествовать внутри объединения по ID-картам без загранпаспорта. Сейчас такой порядок действует только между Азербайджаном и Турцией. Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омурлиев сообщил, что проект готовят к расширению на остальные страны. Конкретные сроки запуска пока неизвестны. С 1 октября Министерство юстиции Кыргызстана запускает новый этап цифровизации. В мобильном приложении «Электронный нотариат» станут доступны 8 новых онлайн-услуг, а с 1 декабря к ним добавят еще 4. В результате до трети всех нотариальных действий в стране можно будет совершать удаленно через смартфон из любой точки мира, за исключением сделок по отчуждению недвижимости, что избавит граждан от очередей и переведет документооборот в безбумажный формат. Пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» совершит дополнительные рейсы 26 и 27 сентября. Об этом сообщает госпредприятие «Кыргыз-Темир-Джолу». Решение принято с учетом обращений пассажиров. Поезд будет отправляться по ранее установленному расписанию. Время в пути и стоимость билетов не изменились. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 41 тыин. Курс рубля 1 сом 3 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 6 тыинов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах! Хиты.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка», «Красная книга», «Техпаспорт», две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80, 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: На заметку. На заметочку.
1: Запомните два золотых правила. Правило первое. Мелкие тревоги – это пустяки. Правило второе. Все тревоги мелкие.
2: Реклама.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Рекламная служба 0555 05 10 6.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Похоже, осень в этом году решила не торопиться. Днем в городе Карабалта все еще по-летнему тепло, до плюс 32 градусов, а ночью уже прохладнее, плюс 11-17. В ближайшие дни без осадков, не везде, возможны кратковременные дожди и грозы в отдельных районах. Так что куртку брать с собой еще рано, но положить в машину уже совсем не лишнее. Осень, она такая. Утром лето, вечером сюрприз.
0: Хиты.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Чарнама хызматы. 0555-0516. Татина ФМ.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство». Пауло Коэльо.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба
0: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карабалта открылся реабилитационный центр для детей с ментальными нарушениями. Он будет помогать детям с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития адаптироваться к окружающей среде, развивать необходимые навыки и социализироваться в обществе. Проект реализуется в рамках государственного социального заказа при финансировании Министерства труда, социального обеспечения и миграции. В Карабалте до сих пор не было государственного центра, где дети с особенностями развития могли бы регулярно получать комплексную помощь специалистов. Предоставить подходящее помещение для занятий помогла директор Дома детского творчества Гульнара Туленова. В Кыргызстане предложили штрафовать за надписи «Эко» и «Био» на обычных продуктах. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. За использование слов «органический», «экологический», «биологический», их сокращающие и специальных обозначений на несертифицированных товарах физлиц будут штрафовать на 3000 сомов, компании на 15 тысяч. Такие же штрафы предусмотрены за нарушение правил продажи сертифицированной органической продукции. Конкретные требования к ее размещению в магазинах должен будет определить Кабмин. Авторы инициативы считают, что новые правила помогут покупателям отличать настоящую органику от обычной и не позволят вводить людей в заблуждение. Если закон примут, штрафы начнут действовать через 6 месяцев после его официального опубликования. Сборная Кыргызстана по футболу проведет 2 товарищеских матча в Бишкеке. Игры состоятся в рамках международного окна FIFA и подготовки к Кубку Азии 2027. 28 октября на стадионе имени Дулона Амурзакова наша команда встретится со сборной Мальдив, а 4 октября с Ливаном. В состав сборной вошли 25 футболистов, которых вызвал главный тренер Урмат Абдукаимов. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 41 тиын. Курс рубля 1 сом 3 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 6 тиынов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах! Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Радио Татина.
7: Нам

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Татина FM.
4: Нам по пути.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. А если плохая, станешь философом». Сократ.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.
4: Радио «Татина».
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. По поручению председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева правоохранительные органы начали проверку по факту продажи школьных учебников на рынках страны. Соответствующее поручение дано в связи с поступившей информацией о реализации учебной литературы, предназначенной для обеспечения учащихся общеобразовательных организаций через торговые точки на рынках. Министерству внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, Министерству просвещения поручено провести тщательную проверку по факту попадания свободную продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения учащихся общеобразовательных организаций, установить источники и обстоятельства поступления указанных учебников на рынок, проверить соответствие фактических объемов отпечатанного, переданного и распределенного тиража установленным заказом и документам. По итогам проверки в установленном законодательством порядке будут приняты соответствующие меры. Экономика Кыргызстана выросла на 11% за 2025 год, пережив бум на фоне санкций против России. Как пишет New York Times, до 40% этого роста обеспечивал реэкспорт европейских товаров, автомобилей, электроники и оборудования в Россию. Дополнительно экономику разгоняют высокие цены на золото, развитие финансового и криптовалютного сектора, а также рост госрасходов. На эти средства по всей стране идет масштабное строительство, обновляют дороги, аэропорты и другую инфраструктуру. Кыргызстанским студентам из сел могут начать оплачивать обучение в вузах. Важным условием станет их возвращение в сельскую местность после выпуска для работы там не менее 3 лет. Соответствующую программу предлагают реализовать в 2027-2031 годах. Ежегодно планируется выделять места минимум для 5 выпускников из каждого района. Участвовать смогут абитуриенты, набравшие необходимый балл на общем республиканском тестировании. Победителей будут определять через конкурс с учетом того, каких специалистов не хватает в регионе. Регионах, пишет Мир24. В перечень приоритетных направлений вошли медицина, образование, аграрная сфера, ветеринария, энергетика и цифровые технологии. Оплачивать обучение хотят из фондов развития регионов. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505, 0505, он Алкушич.
5: Радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Жарнамах змати. 0505 0510.

0: Радио Татина.
1: Нам

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Моя подруга привыкла записывать свои расходы. Кофе 300 рублей, проезд 450, а еще 8500, не помнит куда. Только открыв приложение банка и посмотрев свои траты, она поняла, что кучу денег отдает косметологам. Фишка в том, что от некоторых процедур можно смело отказаться. На что не стоит копить, узнаешь прямо сейчас. Смело вычеркивай из своего виш-листа холодную плазму. Во-первых, клинических доказательств эффективности этой процедуры в плане омоложения, избавления от пигментации и уменьшения морщин нет. Более того, по словам некоторых косметологов, в отдельных случаях такие вмешательства могут быть опасны, ведь по факту на коже создаются ожоги. Хорошая замена плазме – лазерная терапия. Карбоновый пилинг не больше, чем маркетинг. На деле он не дает такого глубокого очищения, о котором говорят многие блогеры. И этот вид пилинга только слегка полирует кожу и делает лицо свежим, но лишь на пару дней. С жирностью, расширенными порами и воспалениями он не справляется, так что легко можешь заменить его на миндальный, молочный или салициловый. Они реально хорошо работают с текстурой кожи. Жидкие нити помогают лишь небольшому количеству людей. Если у тебя сильный птоз и глубокие морщины, омолодиться кардинально не получится. Проще сделать биоревитализацию и не отдавать такие деньги за процедуру, которая по факту является мезотерапией с завышенным ценником. Многие салоны начали активно промить корейское омоложение Baby Face. В большинстве случаев это та же самая биоревитализация плюс карбоновый пилинг плюс легкое лазерное омоложение. Процедуры хорошие, но по отдельности обойдутся дешевле. Если не хочешь платить больше, внимательно изучай состав и суть метода, а потом уже принимай решение. Еще одна распиаренная процедура – фарфоровая куколка. Проблема в том, что эффект гладкой и сияющей кожи держится до первого умывания. Лучшего и более стойкого результата можно достигнуть, если в домашнем уходе грамотно сочетать витамин С, ниацинамид и АХА-кислоты. С деньгами тяжело расставаться, еще тяжелее с ними встретиться. Так не траться на ненужное и лучше отложи лишнюю копеечку на что-то более глобальное.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05. 10-63.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Жениться интересно только по любви. Жениться же на девушке лишь потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. Антон Чехов.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249. Возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0500 0500 он алкушич.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима, на свете.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минпросвещение запретило типографию «Учкун» напрямую продавать учебники частным школам. Об этом сообщил директор по развитию Кубат Бейшеев. По его словам, раньше у типографии было право на реализацию литературы для частных школ. Однако после скандала с продажей книг на рынках ведомство отозвало эту лицензию. Теперь министерство будет самостоятельно собирать заявки от частных школ, формировать общий заказ и определять, кому и сколько учебников передать. Служба антимонопольного регулирования установила новые максимальные цены на мясо в стране. Ведомство проанализировало все расходы фермеров от содержания скота до реализации мяса на рынках. Для Бишкека стоимость килограмма мякоти говядины установлена на уровне 870 сомов, говядины с костями – 770. Баранина, приобретаемая оптом, не должна стоить дороже 820 сомов за килограмм, а в розницу – 880. Розничные цены в регионах следующие. Мякоть говядины от 840 до 880 сомов, говядина с костями от 750 до 775, баранина от 840 до 880 сомов. Медицинские справки для детей по формам 095У и 026У переводят в электронный формат. По данным Минпросвещения, они доступны в приложении «Тундук» и могут предоставляться в школы и детские сады в электронном виде. Форма 095У – справка об освобождении от занятий по состоянию здоровья. С 24 августа она оформляется только в электронном виде, поэтому требовать ее бумажную версию нельзя. Форма 026У содержит сведения о результатах профилактического медосмотра. До 1 января ее можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. При наличии электронной версии требовать бумажную не нужно. В завершение выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и...

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
7: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
6: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
7: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
6: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
7: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
6: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
7: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
6: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
7: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
8: Радио «Татина». Джарнамах змати. 0505-0506.
9: Радио «Татина».
8: Нам по пути.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Дозина FM.

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. We'll be right back.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
1: Радио Татина. Чарнама Хзмате. 0555-0516.
2: Татина. ФМ.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Количество контактов общения у современного человека может исчисляться сотнями и даже тысячами. А задумывались ли вы, какое максимальное число знакомых может быть у человека? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Заводить отношения с другими людьми, поддерживать их, а также помнить о том, какие отношения у других людей между собой – это основа социального взаимодействия. Любой человек, функционирующий в социуме, ориентируется на свою сеть знакомств. За свою жизнь мы контактируем действительно с тысячами людей и с кем-то перекидываемся лишь взглядом, а с кем-то бок о бок проводим десятки лет. Но знакомыми мы назовем лишь того, с кем у нас есть минимальные отношения, больше, чем просто совместные дела. В ходе многолетних научных исследований выяснилось, что наш мозг ограничен физиологией, так как природа не готовила нас к жизни в городах-миллионниках, количество наших знакомых ограничено. Профессора-антрополога Оксфордского университета, выдвинувшего и обосновавшего эту гипотезу, зовут Роберт Данбар. И в своих исследованиях он определил, что мы способны поддерживать постоянные социальные связи не более чем со 150 людьми. Именно это число и принято называть числом Данбара. Эксперимента ради, откройте телефонную книгу и посчитайте количество тех, кому вы звоните в течение недели с целью поинтересоваться, как дела. Обещаю, вы удивитесь. Еще больше интересного вы услышите далее.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Личный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба.
0: 0-555-05-10-63.

0: Цитата.
1: Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится. Коко Шанель.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить порядок получения статуса беженца. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. В частности, повторно выдать заявление будет нельзя, если человеку уже отказали и новых обстоятельств не появилось. Также регистрацию заявления могут отклонить, если человек совершил тяжкое преступление, добровольно вернулся в страну происхождения или есть основания считать, что до приезда в Кыргызстан он совершил тяжкое неполитическое преступление за рубежом. Отказ должны будут оформить письменно, его можно будет обжаловать. Президент Садыр Джапаров выделил дополнительные 7 миллиардов сомов для полного обеспечения школ учебниками и ликвидации дефицита. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Асхат Алагозов. Ответственным ведомствам поручено в краткие сроки наладить печать и доставку книг, а также обеспечить прозрачную отчетность по каждой школе. Кроме того, начата проверка по фактам продажи бесплатных учебников на рынках, по итогам которой виновные лица понесут ответственность. К 2029 году в Кыргызстане планируют разработать 300 новых материалов по дошкольному образованию. По данным Минпросвещения, пособия будут предназначены для детей от 1 года до 6 лет, воспитателей и родителей. Материалы будут направлены на развитие практических навыков детей с раннего возраста и представлены сразу в нескольких форматах – печатном, цифровом, аудио и видеоформате. Рекомендации по их разработке подготовлены по итогам функционального анализа действующих материалов дошкольного образования. В завершении выпуска информация о валютах. Доллар на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Stop. В Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Сина FM.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

ты не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Гарантійне FM.

0: Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. I could stay awake just to hear you breathe.